Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Прадпрыемства «Белмытнясэрвіс» паведамляе аб часовым спыненні работы цэнтра па аказанні паслуг па адрасе Мінская, вуліца Магілёўская, 41. Аформіць электронны пашпарт транспартнага сродку тут часова нельга. Пры гэтым паслуга прадастаўляецца ў іншых цэнтрах. У прыватнасці, аформіць яго можна ў Шчомысліцкім сельсавеце, 17 кілометраў ад дарогі Мінск-Дзяржынск, і Сенніцкім сельсавеце, раён вёскі Шчытаміры, з 9 да 20 одной годины. Электронный пашпорт оформляется на новые и обновленные автомобили и мотоциклы до их постановки на улику дяшевой инспекции. У них размещается информация об транспортном сродку на протягу всего периода эксплуатации. Масштабную реконструкцию пункта пропуску «Каменный лог» на белорусско-литовской мяжи плануется начать все лето. Она пройдет поэтапно без спынения работы. Целком изменится сбудование пункта пропуску, а так само каналы руху. После реконструкции пропускная здольность каменного лога повинна повеличиться амаль утроя. У вынику изъявится каля 20 полос для уезду и выезда автомобилю. Чекается, что про пункт пропуску смогут проходить до 6 тысяч автомобилей за сутки. А кроме того, на территории перехода обсталюют специальную пляцовку для наглядного комплексу и с участным обсталеванием. Каменный лог – один пункт пропуску на мяжи с Евросоюзом, где реконструкции не проводилось больше за 20 годов. Параллельно развивается сетка транспортно-логистичных центров Украины. Плануется завершить будовництво объекта у Витебску. Протягиваются работы каля латвийской мяжи у Григоровщине и у литовской у Беняконях. Так само модернизуется инфраструктура пляцовок электронной чарги, призначенных для комфортного чекания выездом.
0: У свете моторов.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Церемонія ўручэння дзяржузнагарод прадстаўнікам розных сфер адкрыла марафон святкавання Дня народнага адзінства, заявіў Александр Лукашэнка на ўрачыстым мерапрыемстве ў сталічным палацы незалежнасці. Пройдзе час, і ўсе беларусы па-сапраўднаму ацэняць веліч уз'яднання беларускіх зямель у сярэдзіне мінулага стагоддзя, адзначыў прэзідэнт.
2: Мы, может быть, даже мы, вы, сидящие в этом зале, не совсем осознаём, что же это за такой праздник и достижение. Что же это за величие? Может быть, я так часто думаю об этом, и слава Богу. Чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть. Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе, в своем сердце, оценим величие того, что свершилось в середине прошлого века. Мы сегодня единая нация. Мы, самое главное сегодня, здесь, ну, точнее, здесь, абсолютно здесь, в этом зале, принимаем решение о будущем нашей страны. Я хочу вас заверить, что как президент, которому вы доверяете, а я это вижу по последним данным, сделаю все, чтобы в нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то, может быть, как сейчас, с завистью. Пусть нас называют агрессорами, еще кем-то. Мы мирные люди, мы знаем цену единства, мы знаем цену войны, и мы не хотим, чтобы у нас это было. И чтобы все это повторилось, как не единожды бывало в нашей истории. Я это хорошо помню, сделаю все для того, чтобы вы не были

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашае дзяцей і дарослых у неверагодныя гістарычныя вандроўкі. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Парк Сула.бай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Прадпрыемства «Белмытнясэрвіс» паведамляе аб часовым спыненні работы цэнтра па аказанні паслуг па адрасе Мінская, вуліца Магілёўская, 41. Аформіць электронны пашпарт транспартнага сродку тут часова нельга. Пры гэтым паслуга прадастаўляецца ў іншых цэнтрах. У прыватнасці, аформіць можна ў Шчомысліцкім сельсавеце, 17 км ад дарогі Мінск-Дзяржынск, і Сенніцкім сельсавеце, раён вёскі Шчытамірычы, з 9 да 20 одной годины. Электронный пашпорт оформляется на новые и обновленные автомобили и мотоциклы до их постановки на улику дяжурной инспекции. В нем размещается информация об транспортном сродку на протягу всего периода эксплуатации. Масштабную реконструкцию пункта пропуску «Каменный лох» на белорусско-литовской мяжи плануется начать все лето. Она пройдет поэтапно без спынения работы. Целком изменится сбудование пункта пропуску, а так само каналы руху. После реконструкции пропускная здольность каменного лога повинна повеличиться амаль утроя. У вынику изъявится каля 20 полос для уезду и выезда автомобилю. Чекается, что про пункт пропуску смогут проходить до 6 тысяч автомобилей за сутки. А кроме того, на территории перехода обсталюют специальную пляцовку для наглядного комплексу и с сучасным обсталяванием. Каменный лох – один пункт пропуску на мяжи с Евросоюзом, где реконструкции не проводилось больше за 20 годов. Параллельно развивается сетка транспортно-логистичных центров Украины. Плануется завершить будовництво объекта у Витебска. Протягиваются работы каля латвийской мяжи у Григоровщине и у литовской у Беняконях. Так само модернизуется инфраструктура пляцовок электронной чарги, призначенных для комфортного чекания выездом.
0: У свете моторов.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Медалі і ганаровыя званні – гэта падзяка ад суайчыннікаў за шчаслівую сучаснасць, заявіў Александр Лукашэнка на цырымоніі ўручэння дзяржузнагарод прадстаўнікам розных сфер у Палацы Незалежнасці. Як падкрэсліў прэзідэнт, праз плённую працу ўсе яны дэманструюць прыклад высокага служэння айчыня.
2: Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы делаете для страны. За честный труд, за ваш талант, за бессонные ночи и работу без выходных. А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает. Ордена, медали, почетные звания – знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников, ну, естественно, лично от меня, за мир, благополучие, счастливое и настоящее, а также прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Дендер-дендерс. Вот так можно начать, но вы не хвалюйтесь.
2: Attention.
1: Attention, please. Так, поважанные слухачи. Все нормально. Индикатор дня. Рухаемся на усход. Это значит парады по прогнозу фэншуй. Индикатор дня небезпека. Хучить, конечно, вельми грозно, несприяльно.
2: Небезпечно.
1: Так,
2: да.
1: Але, небезпечно, правда. Але это не значит реальную небезпеку. Это только назва одного из 28 сузорьев. Это, да, речи, средний по сприяльности день. Памятайте, индикаторы дня мы выбираем больш-менш сприяльные дни. Это средний по сприяльности. И хоть он полный невызначенности, коли у им есть добрая зорка, его целком можно выкористовывать для многих справ. Это добрый день для молитвов. Вот так. Для установки ложка. Ну, как есть, так рассказываем. Так?
2: Так.
1: Размещение инвестиций, встреч с сябрами и для опрацовки некранутой земли. И так само демонтажу объектов. У особистом плане добро усталевывать межи взаимоотносин. Там некие терки, плетки. Коли вы хочете нечто вырашить, сегодня будет добро. И покольки этот день измещая зорку физичной небезпеки, есть такие негативные, есть позитивные зорки, есть негативные зорки. Вот это негативные физичные небезпеки. Тому не сприяльно заниматься рискованными видами спорту. У первую чергу то, что связывают с водой. Те недалеко от воды, что находится. Да и в целом нельзя сегодня рисковать во всех сенсах. Ну и куда же мы без парады? У нашего эзотерику, коли про фэншуй, то сюда у нас некая парада. Використовывайте у одежды эти интерьеры сегодня зеленые и бежевые тоны. И они помогут заховывать вам спокой.
2: Вось
1: и
2: так, будет сябры.
1: Все безопасно.
2: Зеленые и бежевые, ён, это...
1: Ну, коли ласка,
2: слухайте.
1: Вася вельми близко,
2: ну, так,
1: просто молодчинка.
2: Так, так, так. А мать что ведом. Ну и дарыш себе, когда вы занимаетесь, ну, не ведаю чем-то. Водным поло, например. Так.
1: Так.
2: Ну, ти, может...
1: Серф.
2: Например.
1: Здесь и тут вы смогли сделать такую
2: так.
1: тренировочку.
2: Сегодня, когда вы вырашили выйти на сябордах, я еще не закрыли сезон, не робите как это. Дарыш, у меня так само история была. Не одной же, я когда первый раз выходил на этот, становился на этот сяборд, так мне кажется, не хвалюйся. Мы зараз зробим прыгожий фотоздымок. Давай гэты жилет здымем. Так, ртавальны. Ніхто ні разу не звалюваўся. Ну, я відавочна быў першы. Таму, сябры, калі вось мы пара...
1: Ну, все добра. Пусть, ну, ты тут,
2: я ж тут, я ж прыйшоў. Так, гэта па-ранейшаму я. Сябры, ну, вось мы спадзяемся, калі вы сёння вырашыце некія... Іны, іншыя гэтыя віды спорту выкарыстоўваць. Напрыклад, можна павярнуць галаву бок шахмат.
1: Напрыклад.
2: Чаму не? Ну, а мы ўжо глядзім на нашы дзверы студыйныя, таму што там у хуткім часе з'явіцца наш памочніца Ванеса са сваім святочным калаўротам, яна яго раскруціць. Даведаемся, што сёння будзем адзначаць, ну і пра рок-падзею гэтага дня таксама не забудземся. Каго мы далей паслухаем? The Offspring, Алексей подскажет, а давайте зараз разом рухаться с композицией The Kids Aren't Alright.

0: делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, с подробязности пошлем в эту годину, потому что у... В телеграм-канале Державной инспекции з'явилась информация про то, что ЗДТЗ у районе 4 километра внешнего кольца МКАД ускладненный рух по МКАДе сбоку проспекта Партизанского в напрямку улицы Липковской. Сотрудники Державной инспекции працуют, и они просят увеличивать эту информацию, когда вы выбираете себе рух. Сябры! Ну, а мы с вами рухаемся наперед. У нас еще година доброго року, які мы разом будем слушать тут на столице. Ну и роковые думачки. И надеем, она собирается. Ева пока что не открыла нам тайну.
2: Але все под контролем.
1: Так, куда я сегодня думки накированы и фантазия у часопусах, догадаемся. Ну, а пока что, як и обещали, для тех, кто за рулем, информация.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Ну и до речи, вот мы тут выбираем, какие это будет двигатель бензиновый, альбо электричный.
2: Мы размовляем про электро только. Ну, эко-френдли, так. И что мы забыли совсем про...
1: Першасная. А чому мы забылись? Это все просто, потому что продажи бензиновых машин у Китая снизились на 40%.
2: 40%?
1: Так, это машина полова. Что отбывается? У жнивни продаж автомобиля с бензиновым рухавиком упал амаль на полову на 40%. Агульный рынок легковых авто скоротился на чверть. Прикладно 1,5 миллиона штук. Вот так, сябры. Что расте? Продавались только чистые электромобили 2%, або 698 тысяч машин. Все остальные сегменты гибриды минус 26%. И машины на водороде сошли у минус. Усяго за месяц продадено крыху больше за 1 миллион новых электрогибридов. Кошты на заправках. Одной из головных причин отмова от бензина стал резкий рост цен. Палево подорожало больше на 1072 юаней. Это 779 белорусских рублей за тонну с початку года. А теперь литр 95-го бензина каштует каля 8,7 юаня.
2: Это, на наши...
1: 3 рубли 94 белорусские копейки. Сябры, а у нас сколько? 95-е 2,71, коли я не помыляюсь. Можно подлечить. Так, лидеры продажу. Самым популярным китайским электромобилем с початку года стала модель Geely EX2. С 20 самых продаваных машин краины только 5 мають звичайний рухавік. Наприклад, Toyota RAV4 і Volkswagen LaVida. Винік. Електромобілі стали основним вибором покупників. Їх доля на ринку досягнула 57%, тоді як у бензинових машин залишилося усього 43%. Ну і ось нас таких на цих бензинових рухавіках не так шмат залишилося, здається. Ну і глядіш, у нас навіть по городу Мінську ці зелені номери, вони все більш і ось гэтыя квоты, так, на то, каб на растаможку, як там кажуть, так. Яны ўжо, мне здаецца, іх няма. Ось іх выбралі. Так, сябры.
2: Таму... Ну, всё па газах і вырашаць справы.
1: Усё па газах, так. Ну, а мы з вамі накіроўваемся толькі наперад. У нас у хуткім часе ракавыя думачкі будуць у якасці падказак у ефіру. Ну, і, дарэчы, падказка у выглядзі кружочка, яна ўжо з'явілася ў телеграм-канале «Радіо Сталіца». Зазірніце, паглядзіце, магчыма, вам гэта дапаможа здагадацца, што мы на праканцы гадзіны паслухаем, які гурт і якую кампазіцію. Ну, а што мы слухаць будзем зараз? Номі, так, калі я не памыляюся, Алексей кажа, так, усё дакладна. «Heroes are calling» называецца кампазіцыя.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, куды б вы не накировывались, куды б не вела ваш дорога, может, в облоки, может, еще в некие приемные места. Может, это встреча, спотканье, все вас чекают. Дякую, что вы нас с собой берете в дорогу. Ну и мы вам робим ее приемнее музычно, а еще есть у вас махчимость погулять и свои веды показать тем, кто побольше с вами.
2: А потом и с иншими мы скажем, мы же назовем это имен переможцев. Будете вы тут.
1: Все у нас это есть. Сябры, поглядите в телеграм-канал «Радио Станица», там появился кружочек с подсказкой. Махчима вам достатково этой информации будет, как догадаться, что на проконце годины послухаем. Коли не, слухайте уважливо. Тут у нас в эфире зараз будет про гурт и про песню подсказки. Ну, зараз про гурт, про песню другой половой годины. Так вот, гурт не записал неводные композиции народной мове. Хобби вокаліста «Паўночная хада». Гэта популярны сярод насельніцтва скандынаўскіх краін від спорту, калі людзі пры звычайнай хадзьбе па горадзе ці на прыродзе выкарыстоўваюць спецыяльныя палкі, вельмі падобныя на лыжныя. Ну, ведаеце, гэта «Паўночная хадзьба» і нават у нас вельмі, вельмі популярна.
2: Я хадзіла.
1: Так, дапамагла.
2: Мене вучылі так хадзіць. Все неправильно робила. То просто пошла. Кинула их этой палки, да пошла.
1: Ну, вот, бачишь. Ось, я веду, что люди такого возраста за 80, под 90, так. яны крыстаются. Ну, слухай, у тебя была махчимость уже ось, в таким возрасте заниматься этой ходой, потому что, ну, это корыстно, кажут. Лишится, что это умацовывает плечевую мускулатуру и руки, продухуляющие захворывание суставов. Ось, сябры, калі вам трэба прадухіліць захворванне суставу,
2: дайце... Дзе
1: баліць? Прасцей спытаюць, дзе не баліць. Дык вось, сябры, ўсё гэта падказкі пра гэты гурт. Што гэта за каманда такая? Яна ў нас даволі часта гучыць у эфіры, ну а сённяшы ў ракавых думачках. Калі здагадаліся, пішыце варыянты. Калі пра песню няма варыянтаў, магчыма інтуітыўна, нейкім чынам вы згадаеце. Калі не, дачакайцеся, у нас будуць яшчэ інфарматыўныя моманты, якія дапамогуць вам. Спадзяёмся стаць пераможцам. Ну і пенадзён нашых наперадзе чакаецца. Пра што ў нас тут будзе?
2: Пра такую суперздольнасць чалавека. Яна такая прыемная, такая нам патрэбная, але часам узнікаюць з ёй праблемы. Вось пра гэта і пагаворым.
1: Ну, добра. Як вырашаць праблемы, гэта наша тэма. Ну, а зараз мы паслухаем Carol Street. Так. Анастейшу. Ага, Анастейшу. Алексей падказывае. Ну, так, давайте. Так сама неблагі варыант. Back in Black.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, про музычную композицию треба вам дать информацию, как здогадались, что будем слухать. Композиция написана усими удельниками гурта. Музычный стиль песни сполучает в себе элементы альтернативного, симфоничного и софт-рока. Видеоклип на трек сдымался от 19-20 вересня. А лишь 2005 года. Так.
1: Амаль, что такие совпадения не выпадковые.
0: Ну, вот, на морском узбережье у Латвии, у новокольях Риги. Сябры, ну, это такая добрая, цікавая подказка. Может, вы не ведаете картинку эту, может, запамятовали, а те не ведаете это новокольня Риги. Ну, узбережье, морское узбережье. Зверните на это увагу. На это с этим связана назва композиции. Так. Ну и про полночную ходу. Мы вам не сдарма казали. Вот это связано с коллективом. Все подказки огученные у наших роковых думках, сябры, только
1: як
0: ваши
1: могли.
0: Варианты.
1: Так,
0: як могли. Ну так. Только ваши варианты. Чакаем, коли придут яны. Куды их треба досылать?
1: Тут несколько вариантов. Перший шлях. Это наш телеграм-канал «Радио Столица». Вось под постом гэтым кружочек с подказкой, где знаходится, калі ласка, там и покидаете. Глядите на іншыя варыянтики, якія іншыя гульцы, слухачы таксама нам досылаюць. Можете пагаджацца, не пагаджацца, накидывать реакции и так далей. Альбо на наш нумар досылаць варианты 996-7002, код 33. Это мы таксама у телеграме. Ну и не узабаве будем агучваць правильный отказ, таму спяшайтеся, и перед гэтым яшчэ згуляем у часопусы. Вось так. И

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларуска-американские переговоры пройдут сегодня у Палаца Незалежности, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Александр Лукашенко встретится с представниками команды Дональда Трампа. На чале делегации спецпосланник Соединенных Штатов по Беларуси Джон Коул. Командное штабное учение заходним оперативным командованием проходит у Беларуси. У Министерства обороны подкреслили, что мероприемство носит выключно оборонный характер, и Беларусь не имеет намеру нападать на соседние страны. Под час учения отпрацуют питание керования войсками при прикрытии межи, обеспечение военного становища, пошуку и знищение диверсантов, а так само борьбе с беспилотниками. До конца года на будовництво жилья накируют 660 шматдетных семей, уповедомили у Минэнерго-выканкаме. Для поляшпшения жилевых умов пропонуют будовництво у городах с подорожниках столицы. Зараз кватыры будуют 506 шматдетных. Беларуска-китайский туристический форум планируют провести у Брэсте с 19 по 22 кастрычника. Мероприемство объединяет больше за 150 удельников. Брэст станет пляцовкой для встречи туроператоров, авиакомпаний, личбовых платформ, профессийных ассоциаций и тревел-блогеров. Баки обмеркуют топовые туристические маршруты, локации Брэстской в области и Китая и выбудовывание логистики. Белорусский теннисист Эрик Арутянян пробился в основную сетку теннисного турнира Злучаных Штатов. У финальном поединку квалификации он перадулил на двух тай-брейках американца Спенсера Джонсона. У 1/6 финалу соперником белоруса будет американец Брейден Шик. У Мінску зараз 17 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность и без опадков. Температура поветра 18-22. У областных центрах у день чакается. У Гродні и Витебску 18-20, у Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 20-22, у столицы до плюс 21 без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко проводит встречу с представниками команды Дональда Трампа. На чале делегации спецпосланник Злучених Штатов по Беларуси Джон Коул. Как повідомляє Пул Пиршага, головне обмеркование – поступовое знятие санкций, питання ядерной безпеки и можливості дальнейшего сотрудничества. Работа интеллектуальной транспортной системы урегулирована в Беларуси. Это предупреждено постановой Минтранса. Актуализована классификация по реконструкции, эксплуатации, капитальном ремонте инженерного обсталявания, сеток электросувязи и электрозабеспечения, которые уваходят в склад системы. Так само установлено, что технический нагляд за такими работами будет ажитявлять Белорусский дорожный инженерно-технический центр. Реальные доходы белорусов в студені-липені выросли на 8%, повідомили у Национальном статистическом комитете. У агульном объеме оплата працы займает 66%, пенсии, допомоги и стипендии 22%, доходы от предпринимательской и іншої деятельности – каля 7%. Правоохранники спинили незаконную вытворчесть психоактивных речевов у Лунинцы. Фигурантом стал мужчина, который в своей квартире занимался выращиванием грибов с забороненными речевами у составе. А кроме того, при обыске у квартиры нашли саморобные вибухово-небезпечные приборы, распочатые криминальные справы. У Минску зараз каля 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность и без опадков. Температура поветра 18-22. У областных центрах у Гродні и Витебска 18-20, у Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 20-22, у столицы до плюс 21 без опадков.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, говорим мы сегодня про библиотеки, про читание, про книги, про коллекции книг непосредственно. И это все тишется рок-музыкантов знакомитых. Сярод их, до речи, немало соправдных библиофилов. Многие культовые рокеры собрали великие домашние библиотеки, которые вылечаются тысячами томов. Пятерка наших топ-рок-фактов выглядает сегодня наступным чином. Перший – книголюб Кит Ричардс, другий – феноменальный читач Дэвид Боуи, третий – рок-факт про книжную инсталляцию Дэвида Бирна, четвертый – уладальник книгарни Джимми Пейдж и пятый – рок-факт – это будут библиофилы русского рока. Долучайтесь, голосование начинается у телеграм-канале «Радио Столица», как завсёды, там есть пятерка топ-рок-фактов, короткая аннотация до их, можно все зайти, хутенько прочитать и обрать самый интересный факт об домашних библиотеках рок-музыкантов. А можно еще и слушать наш эфир, потому что все истории мы разглядаем подробязненько. И так само есть там интересные факты, которые варто послушать и запомнить. Ну и одразу же про первый рок-факт. Кит Ричардс, легендарный гитарист Rolling Stones, соправдный библиофил. Его любовь до книг соперничая с запалом до музыки. В его домах у Сассексе, Англия и Коннектикуте, это США, заховываются велизарные коллекции, у яких особливое место займают працы по истории Другой Сусветной войны и биографии. Ричардс неодноразово признавался, что плановал неколи стать профессийным библиотекаром. Ну и еще он спробовал навод систематизовать свои шматтысячные литературные томы по классичной библиотечной системе. Дарэчы, Кит с юнацтва любил читать и был постоянным наведвальником громадской библиотеки у своем родном Дартфорде. И вот такая история здарылася. У 2013 году музыкант признался, что больше чем 50 годов по разных причинах не вертал книги у библиотеку. Ну и зразумела, что его могли за это оштрафовать. Вот подлечили некоторые люди, кольки ж могло за эти 50 годов назбираться грошей. Оказалось, что долг Кита Ричардса в библиотеке досягнул больше чем 30 тысяч долларов.

0: Сем новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сустрэўся с представниками команды Дональда Трампа на чале со спецпосланником Сполучаных Штатов по Беларуси Джоном Коулом.
2: Далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
1: Блок законопроекта у сферы агропромыслового комплексу разгледжены депутатами Палаты представников. У первом чтении приняты изменения в законопроект об ветеринарной деятельности. В другом чтении изменения закона о питаниях мелиорации земель, регистрации и идентификации продуктов живельного походжения, а так само об рыбоводстве. Ратавальники ликвидовали узгарание электромобиля у Минску. Для тушения выкрестовывалися специальные установки, які накировываются в откость непосредно у корпус батареи. Для продухиления повторного самозагарания транспортный сродок погрузили у специальный резервуар. Причина здарения высветляется. У Минску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночью и раницей в особных районах туман. Ночная температура поветра плюс 4-13, у день 20-26. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску 20-22, у Гомеле и Могилеве 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 24-26, у столицы уночи 10-12 слабый туман, у день 21-23 градусы тепла без істотных ападкаў.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Добры, протягнем зараз с вами высветлять сегодняшние топ-рок-факты, присвеченные яны библиотечной справе, книгам, захоплению в угле литературой, читанием, сбиранием книжных коллекций рок-выканавцами знакомитыми. И что мы высветлили подчас первой половы программы? Что Кит Ричардс, неверогодный книголюб, у его велизарные коллекции и у Англии, и у США есть, у его домах находятся. Ну и так само он марал стать профессийным библиотекаром некалі. Так само доведались про феноменального читача Дэвіда Боуи, який прочитывал по книзе у день и паусюль с собой возил велизарные скрыни с литературой. Ну и цікавый факт был про Дэвіда Бірна, який ён так само любил литературу, читал шмат, писал сам нават книги. Ну, а аднойчы увогуле придумал незвычайную интерактивную инсталляцию. Библиотеку. Ось, бесплатно можно было там узять книги, але, каб ніхто все ж таки не вырашил скрасти гэтае самое раритетное выданне непосредственно самого музыканта, дык ось ён увёл умову. Усе, хто брал книги, повинны были покинуть данные об своей банковской карте. Ну, для того, как, вось, коли книгу не вернуть, можно было списать гроши за это выдание. Наступный рок-факт. Джимми Пейдж, легендарный гитарист Led Zeppelin, ведомый своим запалом до редких и стародавних книг. В его знакомитым лондонским особняку Tower House заховывается велизарная коллекция уникальных выданий. А кроме того, еще в 70-х годах он володал властной книгарней в Лондоне, где продавались редкие и эзотеричные выдания. В угле Пейдж на протягу всего життя сбирая уникальную домашнюю библиотеку. И особливое место там занимают оригинальные выдания работ таямничего Алистера Кроули, а так само редкие фолианты по истории, мастатстве и магии. Дарэчы, гэты книжный запал поуплывал и на оформление альбома у самого гурта. Так, напрыклад, на внутренней дорожце винилу альбома Led Zeppelin 3, третьего альбома, была выразана цитата Кроули «Раби, что хочешь». А мистичные песни на вокладцы четвертого сборника этого коллективу шмат у чем отсылали до оккультных знаков.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь открыта для меркавання са злучанымі штатамі любых пытанняў, але трэба неўхільна выконваць дамоўленасці. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. У пятніцу прэзідэнт нагадваў беларускіх грашовых сродкаў, якія захральцілі ў амерыканскім банку. Сёння на сустрэчы Джон Коул далажыў, як вырашаецца гэтае пытанне.
2: We have requested from them as to why they have not.
3: Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования, фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к вам с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, каким образом это сделать. Как только мы получим ответ конкретный от банка, мы сразу вам сообщим.
4: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который, ну, буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
1: Республиканская информационно-осветительская акция «Беларусь-1» отбылась в Жлобине. Сустречи в формате молодежных сустреч прошли у колледжа сферы обслуговывания и металлургичным колледжем. Для удельников подрихтовали командный квиз и музычные ребусы. Навученцы погрузились в минулое, провели параллели с сучасностью, выбудовали ориентиры на будущем. Национальная академия наук Беларуси и Дзелинский университет Китая планируют створить совместную лабораторию по штучному интеллекту. Проект будет организован во взаимодействии ведущих научных и академических установ Беларуси и Китая. Новая структура станет стратегичной площадкой для объединения интеллектуальных ресурсов двух стран в передовых галинах науки. У Минску зараз 21 градус тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков, ночью и раницей в особных районах туман. Ночная температура поветра 4-13, у день 20-26. У областных центрах завтра день чакается. У Витебску 20-22, у Гомеле и Могилеве 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 24-26, у столице у ночи 10-12 слабый туман, у день 21-23 градусы тепла без остатков. Нахопатков.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом. Наш президент звернул увагу на необходимость правильно формулировать термины. У приватности немогчимости выкрыстания термина «политзняволенные» в зачинении до затриманных у Беларуси, покольки такого обозначения не існуе у нашем законодавстве.
2: Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находится под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Республіканскі дыктант Дня народнага адзінства пройдзе ў Беларусі 17 верасня, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Пачнецца мерапрыемства ў 11 гадзін. Тэкст будзе дыктаваць беларускі блогер Андрэй Максімаў. Складанасць арганізатары ацэньваюць як сярэднюю. Паспрабаваць свае сілы зможа кожны. Прамая трансляцыя пройдзе на ресурсах «Моладзь.бай». Выставу об гісторыі Брэсцкай крэпасці ўпершыню прадставілі ў Славеніі. Яе ўбачылі наведвальнікі міжнароднага даследчага цэнтра Другой сусветнай вайны, які размешчаны на месцы былога нацысцкага лагера ваеннапалонных у Марыборы. На 39 планшытах размешчаны копіі дакументаў і фатаграфій, што расказваюць гісторыю легендарнай цытадэлі над Бугам і яе абаронцаў, якія трапілі ў фашысцкі палон. У Мінску зараз 19 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 16 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ночы і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 4-13, у дзень 20-26. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 20-22, у Гомелі-Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 24-26, у сталіцы ўначы 10-12, слабы туман, у дзень 21-23 градусы тепла. Без істотных ападкаў.
3: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук пагромче. Потому што вакальнае шоу «Фактор Бай Дети» аб'являет о прыёме заявак. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: tell me it was a put into number two. Yeah, that's why he doesn't come up on 3-11. So after that, yelling and screaming and telling him why he wasn't coming on 3-11.
1: Ад політики, економіки, громадських процесів до музики, спорту, життєвої філософії. Столічний гость. Інтерактивний ефір. Запрошуємо до розмови.
2: Вітаю, каля мікрофона Данута Анчелеўская. 17 верасня наша краіна адзначыць Дзень народнага адзінства. Дзяржаўнае свята, заснаванае указам прэзідэнта ў чэрвені 2021-га, з'яўляецца напамінам аб самадастатковасці беларускай нацыі і непарушнасці беларускай дзяржаўнасці. Ён сімвалізуе пераемнасць усіх пакаленняў нашага народа. Аб гістарычнай падзеі, што адбылася 86 гадоў таму, аб значнасці аб'яднання ўсходніх і заходніх тэрыторый Беларусі, уплыве на свядомасць грамадзян пагаворым сёння. Наш спікер старшыня Мінскага гарадскога аб'яднання прафсаюзаў Сергій Шкрудняў. Вітаю, Сергій Анатольевич, і адразу пытаюся, што для вас асабіста гэтае свята?
3: Дзень народнага адзінства для мяне лічна это гордасць за наш народ, беларусаў, которые в невероятно сложных условиях, условиях борьбы за свое выживание, нашли в себе силы, проявив сплоченность, солидарность и восстановили единство нации. Это по-настоящему историческая справедливость, и в настоящее время белорусы, будто рабочие на заводе, врач в поликлинике, учитель в школе или инженер, своим самоотверженным трудом, единством, сохраняя свои традиции, обеспечивают независимость и суверенитет нашей Республики Беларусь. И профсоюзы всегда вместе в этом процессе. Мы создаем не просто экономику, мы создаем сильную Беларусь, где труд ценится, а человек труда пользуется заслуженным уважением.
2: Какие мероприемства и да свято рыхтуете и проводите Минское городское объединение профсоюзов?
3: Минское городское объединение профсоюзов традиционно принимает самое активное участие в официальных торжественных мероприятиях, которые посвящены Дню народного единства. Но в то же время мы проводим собственные праздничные акции, в которых особый акцент делаем на молодежь. В трудовых коллективах столицы проходят площадки с ведущими спикерами, депутатами, профсоюзными активистами и представителями власти. Мы хотим, чтобы этот день стал не только торжественным, но и содержательным. Конечно, стараемся выстроить живой, открытый, равноправный диалог, где молодые профсоюзные активисты, студенты и молодые рабочие имеют возможность не только слушать, но и сами высказаться по любой теме, по любому вопросу. Возможно, волнующий какой-то есть вопрос, который сегодня волнует нашу молодежь или любого работника трудового коллектива. Либо это будет предложение по улучшению условий, работы, поддержки. Мы убеждены, единство – это тогда, когда профсоюзы, трудовые коллективы, власть действительно работают как одна команда, думают о будущем вместе и делают все, чтобы наша страна была сильной и процветающей.
2: Скажите, ну а на ваш погляд, чему так важно заховывать историческую память?
3: Историческая память – это прочный фундамент, на котором основывается наше народное единство. Она не только связывает поколения, укрепляет наши корни, дает надежные ориентиры, но и помогает правильно понимать настоящее. Мы свято помним великие страницы белорусской истории, героический подвиг народа в годы тяжелейших испытаний, славные трудовые свершения, а также те многочисленные моменты, когда белорусы всегда вставали плечом к плечу ради главного. Память учит нас ценить мир, глубоко уважать старшее поколение, благодарно помнить о том, что нам досталось нелегким трудом и большой ценой. Профсоюзы всегда были и остаются хранителями исторической правды. Мы стремимся передавать ее молодежи не в виде сухих дат и фактов, а как живой, понятный и очень важный урок. Народ, который помнит свое прошлое, дорожит настоящим и уверенно строит будущее. Народ, который умеет быть единым, всегда силен. Именно поэтому беречь историческую память – наш общий долг перед предками и перед теми, кто придет после нас.
2: Ну и да, по жаданию.
3: Дорогие минчане, В День народного единства от всего сердца желаю каждому крепкого здоровья, душевного покоя, благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне и настоящей сплоченности в трудовых коллективах. Особые теплые слова нашему старшему поколению. Низкий поклон вам за ваш огромный труд, за вашу мудрость, выдержку, любовь к родной земле и за то надежное наследие, которое вы оставили нам. Молодежи хочу пожелать: смело дерзайте, смело реализуйте свои замыслы. Не бойтесь ставить достойные цели. Помните, будущее нашей Беларуси в надежных, думающих, активных, целеустремленных и ответственных молодых людях. Пусть в нашей стране всегда будет мир, согласие и взаимное уважение. Укрепляется народное единство, а Беларусь остается сильной, независимой, мирной и процветающей. Вместе мы большая сила, вместе мы единый народ. С праздником, дорогие друзья, Днем народного единства.
2: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, старшиня Минского городского объединения профсоюзов Сергей Шкруднев. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожеланиями.
4: Радио «Столица».

каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди и

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. У дыялогу са злучанымі штатамі няма закрытых тэм, але трэба няўхільна выконваць раней дасягнутыя дамоўленасці. Аб гэтым Александр Лукашенко завёў на сустрэчы са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам у Мінску.
2: Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находится под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или справиться на трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Военная академия Беларуси поширит перелик специальностей под запыты Китая. Тему обмерковали на встрече министра обороны двух стран Виктора Хренина и Дун Цзюня на передодні открытия 13-го пекинского форума по питаниях безпеки. Как отзначил керовник китайского оборонного ведомства, формы узброенного супредстояния изменились. У военной сферы узросла роля технологий, что створая и выклики, и махчимости. Баки могут сфокусироваться на сумесном развитии сил новой якости, как достигнуть дальнейшего прогресса. Урочистый митинг, присвячений Дню народного одинства, пройшов у столичном Лошицьким парку. Як отзначили організатори, у конце 1930-х годов у сядзібі дзейнічала секретная навучальная установа, где рыхтавали высококласных разведчиков для борьбы с польской оккупацией. С початком Великой Айчынной войны школу закрыли, а подрыхтаваные на ее базе кадры вошли в состав первых советских партизанских отрядов, которые дзейнічали на территории Беларуси. У Мінску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночью и раницей у особных районах туман. Ночная температура поветра плюс 4-13, у день 20-26. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Гомеле и Могилеве 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 24-26. У столицы у ночи плюс 10-12, слабый туман, у день 21-23, без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, это Радио «Столица». Сегодня у нас день, коли-небудь такое свято отзначаем. У студии я, ваш капитан Андрей Крупич. Конечно, со мной сегодня працуя наш гукорежиссер Светлана Антонова. И она так само ведая что-нибудь про день, коли-небудь. И мы разом вам хутка все это расскажем, обмеркуем. Вы нам напишите, як у вас откладаете вы свои справы, тяните. Вы все ж таки не майстра прокрастинации, як это зараз модное слово праз Инстаграм просовывается. Мне сдается, вся эта прокрастинация это просто звычайная лянота. Ну, а наши выканаўцы першой эфирной годины, яны, конечно, не лянуются и прогучать для вас хутка. Будут Плесиба, Сигма, Мегадес, Нават, Бруклин Стрит, Король и Шут и так само Куин. Еще шмат инших. Заставайтесь на нашей хвале. Это лепшая хваля усяго сусвету. Рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых невероятные исторические вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:34 хвилины, радио столица, день калинебудь отзначается. Ну и, конечно, расскажу об надворье. Доброе надворье будет у нас не калинебудь, а просто завтра. У Минску чекается плюс 21-23, солнце с облаками, идеально каб зробить тое, что вы откладали. Брест 24-26, ясно. Солнце, як на года, просто треба выйти. Гродно 22-24, пераменная облачность. Ветер есть, але он не перешкаджая, як и легкая прокрастинация. Витебск 20-22, в облачно с прояснениями, в облачность, як откладание, и она заусёды побач. Гомель 22-24, без опадков, на дворе як рашенне, без сюрпризов. Могилёв 21-23, ясное небо, як чистая сторонка, готовая до ваших учинков. Учинки треба робить только добрые, только корыстные для громадства, для себе. Ну и, конечно, самый головный учинок — это заставаться на столице. Рухаемся, сябры.

0: Радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година пролетела, як ваши планы коли-нибудь прибрать у багажнику. Например, у другой године мы протягнем разбираться разом, як это жить с откладенными марами и чому коли-нибудь часом лепш перетворать у прама зараз. Як звичайно, сустракаемся после выпуску новин, никуда не сыходьте.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. Студии с выпуском новин я, Егор Шевчук. У дыялогу са злучанымі штатамі няма закрытых тэм, але трэба прытрымлівацца раней дасягнутых дамоўленасцей. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са спецпасланнікам ЗША Джонам Коулам. Прэзідэнт таксама нагадаў аб беларускіх грашовых сродках, якія заграслі ў амерыканскім банку.
2: Chase Bank. We have requested from them as to why they have not.
3: Я полностью поддерживаю ваши требования, фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, каким образом это сделать. Как только мы получим ответ конкретный от банка, мы сразу вам сообщим.
4: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки.
1: Беларускія ўрачы правялі ўнікальную аперацыю па карэкцыі сардэчнай недастатковасці, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства аховы здароўя. Спецыялісты навукова-практычнага цэнтра кардыялогіі імплантавалі новы клапан у пратэз-карэктар, устаноўлены ў 1984 годзе. Паспяховае правядзенне працэдуры стала пацвярджэннем таго, што айчынная медыцына выйшла на прынцыпова новы тэхналагічны рубеж, падкрэсліваецца ў паведамленні. Улады Латвии плануют прибрать дорожные показальники с названиями белорусских и российских городов, поведомляя спутник со посылкой на мясцовые СМИ. Замест замежного города пропонуется указывать пункт пересечения держграницы або ближайший населенный пункт Латвии. Кошт частковой измены тексту складе 65 евро за квадратный метр, а полная замена каля 320 евро. Усяго на латвийских дорогах установлено 318 таких знаков. У Мінску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность, пераважно без опадков. Ночью и раницей у особных районах туман. Ночная температура по ветра плюс 4-13, у день 20-26. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Гомелі и Могилеве 21-23, у Гродні 22-24, у Бресті 24-26. У столицы у ночи плюс 10-12, слабый туман, у день 21-23. Без істотних опадків.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 17 хвилин, это радио столица. Сябры, день коли-небудь у нас отзначается, а вось актуалочку об дорожной ситуации, конечно, на дворе, на завтра расскажу вам не коли-небудь, а прямо зараз. Глядим на карту, 7 баллов застаются у нас за торчики, застаются и так само на МКАДе, там где и были. От з'езда тягнется на Убаревича и так само ажно до з'езда на лейтенанта Кижаватова. Отбылася авария, покуль что там, видать, працуют супрацовники Держаутоинспекции. Еще одну аварию мы назираем на перекрыжевании проспекта Машерова и проспекта Незалежности. Так само на Незалежности бачим довольно шчыльненький затор от площади Перамоги у бок улицы Ленина. Так само, а Ленина у нас стоит от Ульяновской до Незалежности. И у инши бок так само от Днямиги до Незалежности. Все довольно шчыльненько. Янки Купалы так само растягнулся. Шчыльный затор от Незалежности и у бок улицы Старожолской. Бачим так само перекрытый рух на Даугиновском тракте. От Прыгородной до Орловской стоит Даугиновский. Так само на Орловской есть складанности с рухом от площади Бангалор до Даугиновского тракта. Ну и, конечно, расскажем, где працуют наши любимые мобильные датчики контролю хуткости. Их сегодня можно зауважить на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова. Так само на улицах Маяковского, Притыцкого, Вапшасова, Орловской, Дянисовской, Аэродромной. Конечно же, они працуют еще и на МКАДе. У Бреста на улицах 28 Липеня, Московской и Радужной. У Могилеве на проспектах Шмидта и Пушкинским. На улицах Пушкинской и Грышина так само. У Гродни на улице Магистральной, у Гомеля на проспекте Рыжицким и, конечно, на улице Советской. Уличивайте эту информацию. Ну и, конечно, всем цікаво, каким будет завтра на дворе. Доброе на дворе будет у нас не коли-небудь, как наша тема, а вось просто завтра. У Минску чекается 21-23. Солнце с облаками. Идеально, как сделать то, что вы давным-давно откладали. Например, пойти на записаться у той же тренажер. Брест 24-26, тут ясно, солнце як нагода, просто треба выйти и поглядеть на прогулку, например, Гродно 22-24, пераменная облачность, тут есть ветерок, але он нам не перешкаджает, так как и легкая прокрастинация, кажут навуковцы, что час от часу она навод может быть корыстной. У Витебску чекается 20-22, в облачно с прояснениями, в облачность як откладание, она завсёды знает. Побач. Гомель 22-24 без опадков. На дворе як ваше рашение. Тое, что без сюрпризов. Могилев 21-23. Ясно. Ясное небо, як чистая сторонка, готовая до ваших учинков. Вось так, сябры. Робите только добрые учинки. Заставайтесь на столице. Рухаемся разом. Погнали.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 37 хвилин, радио столица, день коли-небудь и, конечно, не коли-небудь, а прямо зараз буду читать ваши комментарии из нашего драйв-чата. Заходьте в суполку, напишите радио столица и все комменты я огучу, какие вы пишете под опошним постом. Сегодня первой написала наша слухачка Хелен, кажу, о, шикулно, мой день. Дякую, Хелен, мой так само. Мальвина кажа, привитание усим, кажут, что коли-небудь самый популярный день для початку новой справы, але сапраўдные змены починаются зараз. Это так и есть, так и есть. Як звычайно, мемы от наших слухачов. Усім привітання. Василь, дякую за мемы, за мудрость, за загадки. Секрет пиша, калі кажуть калі-небудь, чую ніколі. У мене есть варіант, як калі-небудь перарабіць з звароту до космосу у реальность. Я удакладняю, хоть что, час, день, год. Вось так, вось вам и лайфхак от нашего слухача с никнеймом A Secret. Так, далее у нас еще будет... Вось, Сирена написала, коли-небудь поеду жить у вёску. Круто, Сирена, будем подтримливать вас, поехать у вёску. Это идея неадренная, не усім же жить у городе. Катярина написала, дякуй за доктор Филгуд, столица. Дякуй вам, Катярина, что вы с нами. Заставайтесь, завсёды приемно читать ваши комменты. Так, что у нас далее? Далее пишу Алик. Коли-небудь на столице я почую Хагард. И тады жорстко одорвуся. Дякую, Алик. Коли-небудь обовязково почуете, чакайте. Ну и, конечно, головное, заставайтесь с нами. Я уже 3 года собираюсь завязать с цигаретами. Зато я стал майстром переносу терминов. Коли-небудь почну выучать английскую. Правда, сказал я это Софи еще до школы. Теперь с нейросетками можно попрацовать, сябры, не треба кликать и чакать, як у тым вершику, а можно взять и почитать, попрацовать с нейросеткой, это бесплатно, и кажутся недренные, можно отримать выники, тому корыстайтесь так само. Рухаемся разом, рухаемся далей, заставайтесь на столице.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столиці 19:01. До чого Брещаніна привела спроба повторити трюк з інтернетом, і як добре наміри мінчан допомогти незнайомцю коштували їм буйної суми. Об гетому ближайші хвилини у студії Євгенія Любіна. Столичные правоохранники затримали 5 замежных граждан, которые занимались сбытом забороненных речевов. По поводу попередней информации, все фигуранты працавали на одного поставщика. Им погрожает до 15 годов позбавления воли. Комментарий начальника управления по наркоконтролю и противодействию гандлю людьми милиции Минщини Сергея Белавушки.
2: Закладчики возрастом от 18 до 36 лет проживали в Минске. Некоторые из них учащиеся столичных вузов. Крупные партии наркотиков делили на мелкие дозы и сбывали через закладки в лесных массивах, передвигаясь на арендованном и личном транспорте. Изъято более полукилограмма гашиша и альфа-ПВП. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
1: Брещанин отримал тяжкие травмы при спробе повторить трюки руферов. Инцидент отбылся, когда он находился в стане алкогольного опьянения. Молодый человек вылез из окна балкона на третьем поверсе и повис на руках звонку будинка. Когда отчув слабость, хлопец попробовал потягнуться, але сорвался за опоры и упал на газон. У вынику ён отримал закрытые переломы ног. Смиротное дорожно-транспортное здарение у Зельвя. Пешеход трапил под колы грузовика. По выдле попередней информации, 59-годовый водитель почал рух, не проканавшийся у безпецы маневру, и здесьнил наезд на 57-годового мужчину, який знаходился на проездной частце. Пешеход помер на месте здарения. Спроба допомогти незнайомцу скончилася для мінчан стратой збережений на суму больше, як 7,5 тисяч рублів. Жихари столицы пустили пожить мужчину з Гродна, який приехал для пошуку працы. Коли господары сышли по своих справах, гость у шафе знайшов шкатулку замежной валюты и упрыгоживаннями. Узбуджена криминальная справа. Новая схема махлярства на сайтах знайомства. Аферисты створают роботы на основе штучного интеллекта и заводят им анкеты. Идеальная пара хутка отказывая на поведомлении, цена вот пиша першей. Далее, в залежности от алгоритму, разводить ахвяру на буйные подарунки або терминовые переводы. Правоохранники звертают увагу. Фото, анкеты и приемные сносины не доказывают, что по іншому боку экрана находится той, за кого себе выдает суразмолца.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравое подорожжа по сторонках истории рок-музыки, где кожная композиция – это сапраўдный шедевр. «Золотая коллекция» лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Прадпрыемства «Белмытнясэрвіс» паведамляе аб часовым спыненні работы цэнтра па аказанні паслуг па адрасе Мінска, вуліца Магілёўская, 41. Аформіць электронны пашпарт транспартнага сродку тут часова нельга. Пры гэтым паслуга прадастаўляецца ў іншых цэнтрах. У прыватнасці, аформіць яго можна ў Шчомысліцкім сельсавеце, 17 кіламетраў ад дарогі Мінск-Дзяржынск, і Сенніцкім сельсавеце, раён вёскі Шчытаміры, з 9 да 20 одной годины. Электронный пашпорт оформляется на новые и обновленные автомобили и мотоциклы до их постановки на улику дяшевой инспекции. У них размещается информация об транспортном сродку на протягу всего периода эксплуатации. Масштабную реконструкцию пункта пропуску «Каменный лох» на белорусско-литовской мяжи плануется начать сёлета. Она пройдет поэтапно без спынения работы. Целком изменится збудование пункта пропуску, а так само каналы руху. После реконструкции пропускная здольность каменного лоха повинна повеличиться амаль утрая. У вынику изъявится каля 20 полос для уезду и выезда автомобилю. Чекается, что про пункт пропуску смогут проходить до 6 тысяч автомобилей за сутки. А кроме того, на территории переходу обсталюют специальную пляцоўку для наглядного комплексу и сучасное обсталяванне. Каменный лох – одинный пункт пропуску на мяжи с Евросоюзом, где реконструкции не проводилось больше за 20 годов. Параллельно развивается сетка транспортно-логистичных центров Украины. Плануется завершить будаўніцтва объекта у Витебску. Протягиваются работы каля латвийской мяжи у Грыгараўшчыне и у литовской у Беняконях. Так само модернизуется инфраструктура пляцовок электронной чарги, призначенных для комфортного чакання выездом.
0: У свете моторов.
2: Радио «Столица».

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У диалогу со Злученими Штатами нема закрытых тем, але треба неухильно виконувать раней досягнутые домовленности. Об этом Александр Лукашенко заявил на сустрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом у Минску. Президент нагадал об сумме о больше як 40 миллионов долларов, якія захрасли у американским банку. Мясцовая компания повинна была заплатить Беларуси за поставки калийных угноений. Дипломат пообяцал як мага хутчэй знайсці конкретное решение. Мінлясгаз папярэджвае аб магчымым росце колькасці дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзікіх жывёл. У ласёў і аленяў пачынаецца шлюбны перыяд. Як азначаюць спецыялісты, самцы страчваюць звычайную асцярожнасць і актыўна перамяшчаюцца па ўгоддзях. Вадзіцелям рэкамендуюць быць асабліва уважлівымі ноччу, зніжаць хуткасць і ўлічваць магчымасць выхаду жывёлы на дарогу. Конференция, присвященная 20-годию Белорусской национальной перестраховочной организации, прошла у столичным президент отеле. Представники ведущих профильных организаций из больше 10 краин обмерковали ключевые изменения на страховом рынке, развитие финансового сектора краин-удельниц ЕАЭС, новые возможности международного сотрудничества и перспективы лічбовизации галины. Навукоўцы выявілі 27 раней невядомых касмічных аб'ектаў за арбітай Нептуна, паведамляе Мір-24. Іх дыяметр не перавышае 40 кіламетраў. Астраномы лічаць іх рэліктамі эпохі фарміравання сонечнай сістэмы, якім не хапіла масы, каб стаць планетамі. Даследаванне паказала, што аб'екты не падвергаліся касмічным ударам, пры якіх матэрыял мог бы перамяшацца. Па словах спецыялістаў, яны памятаюць і захоўваюць гісторыю свайго стварэння. По данных Белгидромета, 16 вересня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночью и раницей у особных районах туман. Ночная температура поветра плюс 4-13, у день плюс 20-26. У областных центрах у сераду чакается. У Витебску плюс 20-22, у Гомеле и Могилеве 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 24-26. У столицы у ночи плюс 10-12, слабый туман, у день 21-23 без істотных ападкаў.
2: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Речицком районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. 17 верасня наша краіна адзначыць Дзень народнага адзінства. Дзяржаўнае свята, заснаванае указам прэзідэнта ў чэрвені 2021-га, з'яўляецца напамінам аб самадастатковасці беларускай нацыі і непарушнасці беларускай дзяржаўнасці. Ён сімвалізуе пераемнасць усіх пакаленняў нашага народа. Аб гістарычнай падзеі, што адбылася 86 гадоў таму, аб значнасці аб'яднання ўсходніх і заходніх тэрыторый Беларусі, уплыве на свядомасць грамадзян пагаворым сёння. Наш спікер старшыня Мінскага гарадскога аб'яднання прафсаюзаў Сергій Шкрудняў. Вітаю, Сергій Анатольевич, і адразу пытаюся, што для вас асабіста гэтае свята?
2: Дзень народнага адзінства для мяне лічна это гордасць за наш народ, беларусаў, которые в невероятно сложных условиях, условиях борьбы за свое выживание, нашли в себе силы, проявив сплоченность, солидарность и восстановили единство нации. Это по-настоящему историческая справедливость, и в настоящее время белорусы, будто рабочие на заводе, врач в поликлинике, учитель в школе или инженер, своим самоотверженным трудом, единством, сохраняя свои традиции, обеспечивают независимость и суверенитет нашей Республики Беларусь. И профсоюзы всегда вместе в этом процессе. Мы создаем не просто экономику, мы создаем сильную Беларусь, где труд ценится, а человек труда пользуется заслуженным уважением.
1: Какие мероприемства и свята рыхтуете и проводите Минское городское объединение профсоюзов?
2: Минское городское объединение профсоюзов традиционно принимает самое активное участие в официальных торжественных мероприятиях, которые посвящены Дню народного единства. Но в то же время мы проводим собственные праздничные акции, в которых особый акцент делаем на молодежь. В трудовых коллективах столицы проходят площадки с ведущими спикерами, депутатами, профсоюзными активистами и представителями власти. Мы хотим, чтобы этот день стал не только торжественным, но и содержательным. Конечно, стараемся выстроить живой, открытый, равноправный диалог, где молодые профсоюзные активисты, студенты и молодые рабочие имеют возможность не только слушать, но и сами высказаться по любой теме, по любому вопросу. Возможно, волнующий какой-то есть вопрос, который сегодня волнует нашу молодежь или любого работника трудового коллектива. Либо это будет предложение по улучшению условий, работы, поддержки. Мы убеждены, единство – это тогда, когда профсоюзы, трудовые коллективы, власть действительно работают как одна команда, думают о будущем вместе и делают все, чтобы наша страна была сильной и процветающей.
1: Скажите, ну а на ваш погляд, чему так важно заховывать историчную память?
2: Историческая память – это прочный фундамент, на котором основывается наше народное единство. Она не только связывает поколения, укрепляет наши корни, дает надежные ориентиры, но и помогает правильно понимать настоящее. Мы свято помним великие страницы белорусской истории, героический подвиг народа в годы тяжелейших испытаний, славные трудовые свершения, а также те многочисленные моменты, когда белорусы всегда вставали плечом к плечу ради главного. Память учит нас ценить мир, глубоко уважать старшее поколение, благодарно помнить о том, что нам досталось нелегким трудом и большой ценой. Профсоюзы всегда были и остаются хранителями исторической правды. Мы стремимся передавать ее молодежи не в виде сухих дат и фактов, а как живой, понятный и очень важный урок. Народ, который помнит свое прошлое, дорожит настоящим и уверенно строит будущее. Народ, который умеет быть единым, всегда силен. Именно поэтому беречь историческую память – наш общий долг перед предками и перед теми, кто придет после нас.
1: Ну и да, пожаданию.
2: Дорогие минчане, в День народного единства от всего сердца желаю каждому крепкого здоровья, душевного покоя, благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне и настоящей сплоченности в трудовых коллективах. Особые теплые слова нашему старшему поколению. Низкий поклон вам за ваш огромный труд, за вашу мудрость, выдержку, любовь к родной земле и за то надежное наследие, которое вы оставили нам. Молодежи хочу пожелать: смело дерзайте, смело реализуйте свои замыслы. Не бойтесь ставить достойные цели. Помните, будущее нашей Беларуси в надежных, думающих, активных, целеустремленных и ответственных молодых людях. Пусть в нашей стране всегда будет мир, согласие и взаимное уважение. Укрепляется народное единство, а Беларусь остается сильной, независимой, мирной и процветающей. Вместе мы большая сила, вместе мы единый народ. С праздником, дорогие друзья, Днем народного единства.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, старшиня Минского городского объединения профсоюзов Сергей Шкруднев. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожеланиями.
3: Радио «Столица».

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Здесь время течет сквозь пальцы, и колки идет снег. Здесь

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, ближайшие полгодины проведем у 1984 годе. Это час, когда рок-музыка окончательно присягнула на верность танцпляцовкам, а с приемника гучали Дэвид Боуи, Дуран Дуран и Принц. Але сегодня наш главный герой – гурт, который прилетел с иншого конца света, как изменить наше уявление про фанк и новую хвалю. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Австралійцы і Інаксіс да іх четвертого альбома «The Swing» былі моцнымі хлопцамі з австралійскіх пабаў. Але ў 1984-м усё змянілася. Яны намацалі свой фірменны стыль, жорсткі бас, гітарны фанк і неверагодны жывёльны магнетызм фронтмена Майкла Хатчынса. Альбом пачынаецца з песні, якую спрадзюсіраваў сам Найл Роджерс з гурта «Чик». Хіт нумар адзін у Австраліі, які заваяваў чарты Европы і Амерыкі, песня об забороненном кахании, расовых забабонах и абсолютной воле. Original Scene.

должна быть крепкой. Чувство должно быть сильным. Песня должна быть спета.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Жодина, у сквер сімейного добробыту. З вами Аляна Давыдова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Сквер лічыцца адным з самых прыгожых не толькі ў гэтым горадзе, але і ва ўсёй Беларусі. Ва ўсялякім выпадку, так кажуць самі жыхары. Заклалі сквер у 2000-х па дыяганалі. Ад яго знаходзіцца Жодзінскі ЗАГС. Тут, як кажуць, усё прадумана. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Жодзінскага краязнаўчага музея Сергей Візнер.
2: Все маладажоны, они идут в первую очередь к этому огромному сердцу, которое является воротами. На вершине этого сердца находится два таких вот кольца, и мы проходим тот самый мостик, горбатый мостик, на котором висят замочки. И вот проходим его, попадаем в сам сквер, и по правую сторону в первую очередь нас встречает Амур. Такая вот металлическая фигура с луком.
1: В первую чергу молодые стараются потрыматься за тетиву этого лука, загадать жадание. Амур да поможем, зробить он гэта, и калі человек одинокий.
2: Если любви нету, то можно загадать желание, тогда любовь встретите обязательно. Идем по этой аллее дальше. И попадаем в такую вот альтанку, ротонду. В этой же беседке фотографируется жених и невеста. Если, например, ты одинок, например, одинокий парень или одинокая девушка могут сюда прийти, загадать желание, и тогда найдут себе пару.
1: А каб жаданне гэта было цвёрдым і моцным, варта падысці да галоўнай фігуры сквера, якую бачна здалёк. Гэта гранітнае сэрца, зробленае па сутнасці з вечнага каменю і сімвалізуе такое ж каханне.
2: Можна падайці к нему, ставіць вот такой вот пастамент і абняць его.
1: І ўсё будзе, што загадваеце ў плане пачуццяў, вядома. Жодзінскае гранітнае сэрца абяцае, хоць можна ў яго і што іншае папрасіць. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Слухай, любімае.